Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио СИ 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 7. В центре плюс 12. Сегодня днем до плюс 17. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ. Проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа. Об этом сообщили в воскресенье жители, в частности, Железнодорожного и Ленинского районов, а также Пионерского микрорайона. В мэрии сказали, что горячую воду возвращают в дома по мере появления технической возможности, пишет Ядин. Между тем, порталу 66 рассказали в компании Т+, что официально горячее водоснабжение еще не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то УК начала подавать воду без уведомления, отметили в компании. На фоне долгого отсутствия горячей воды в Екатеринбурге, напомню, возник ажиотажный спрос на водонагреватели. Представители бизнеса Запада могут вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Россия больше не хочет заниматься отверточной сборкой деталей зарубежного производства и готова организовать совместное предприятие с западными компаниями и в его рамках осуществлять передачу технологий и концессии, пишет агентство ТАСС. В июле Госдума приняла закон о лишении иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса с 2022 года, права на обратный выкуп долей и акции в капиталах компании. Когда документ вступит в силу, зарубежные компании смогут вернуться на российский рынок только через суд, отмечает агентство. Повышение минимального размера оплаты труда МРОТ в 2027 году может привести к увеличению отпускных, командировочных и ряда социальных пособий. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Точный размер МРОТ на следующий год утвердят в конце текущего года. По предварительным оценкам он может составить от 29 до 31 тысячи рублей, пишет «Москва-24». Предстоящую неделю на Среднем Урале ожидается дождливой и прохладной. Пришедшее похолодание охватило значительно

0: события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
2: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В центре Екатеринбурга плюс 12, на улице свежо и даже накрапывает небольшой дождь. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17.
4: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Эсси с вами, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Сегодня понедельник, 17 августа. Начинается новая рабочая неделя, которая будет в начале дождливой и не очень жаркой. Сегодня днем всего до плюс 17, пока что в центре Екатеринбурга плюс 12. А что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Эсси.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-00-8460.
12: Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На радио «Россия» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, на Губахинской проезжей от Мурзинской до Норильской и на Грузовской Куйбышево от Белореченской до Восточной. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
9: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
10: Границы Европы и Азии.
11: Лучший майонез. Уральский рок.
12: Три десятки. Такси нашего города.
13: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, днем до плюс 17. А сейчас на радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки, неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы, время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Девы, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы, это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы, период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы, неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги, настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи, неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы, привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
0: Когда мы видим что-нибудь удивительное, что-нибудь новое, зрачки у нас расширяются. Что при этом происходит в нашем мозге и что по этому поводу говорит наука, узнаем минут через 5 на радио Си.

0: на радио Си, Дамиана Дэвид, уже про будущее лето, песня Next Summer, но мы пока еще с этим не разобрались. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 12. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на радио Си, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир, или финальной сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним!
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
0: В Екатеринбурге 7.24, в центре города плюс 12, сегодня днем до плюс 17 и кратковременные дожди. Радиуйте с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
4: Реклама.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Окрошка с квасом.
12: С кефиром вообще-то.
13: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
14: Терта Глобус. У нас так принято.
15: Щербакова 4. 0+.
16: Калинка, еды нам привези-ка.
17: Оглянуться не успели, а

0: Санкт-Петербургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская, Черкашин и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез провансаль ЕЖК 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7:30 в Екатеринбурге. Доброе утро. В центре плюс 12, днем до плюс 17. Сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Ситуацию, при которой школьники с высокими баллами за ЕГЭ не могут поступить на бюджет вуза из-за олимпиадников, необходимо проанализировать, заявили в Совете Федерации. Там призвали сделать систему поступления максимально прозрачной, справедливой и предсказуемой, пишет газета.ру. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного срока 20 августа, сообщают жители некоторых районов в соцсетях. В компании Т-Плюс говорят, что официально горячее водоснабжение еще не запустили, пишет портал 66. В эту пятницу в центре Екатеринбурга стартует традиционный ежегодный книжный фестиваль «Красная строка». Тема фестиваля нынче – это музыка будет вечной, приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. Сегодня на Уэльсе простятся с Бонни Тайлер. Накануне в родной город певицы Суонси привезли гроб с ее телом. Тысячи поклонников выстроились вдоль улиц, забросали катафалк цветами. Хором спели ее главный хит «Total Eclipse of the Heart». Бонни Тайлер скончалась 9 июля на 76-м году жизни. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 12. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17. В Краснотурьинске плюс 17-19. В Нижнем Тагиле плюс 14-16. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 13-15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 17 августа. На часах 7:39 в центре города плюс 12. Сегодня на слишком жаркую погоду точно не рассчитываем. Почему Мадонна заходит не в комиссионку, а в секонд-хенды? В чем разница этих магазинов? Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
9: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют» Аками Запад на Металлургов 80. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Объездной от Громова до Амундсена. На Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. И на Космонавтов от Артинской до Турбинной. Самые загруженные магистрали. Восточная в сторону ЦПКИО. Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
12: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
13: «Эволют» теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
14: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Аками Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.47. В центре города плюс 12, днем до плюс 17 и кратковременные дожди весь день. А сейчас на Радио Эсси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 7.56 в центре Екатеринбурга плюс 13. Группа «Звери» сказали, что не будут больше выпускать новые песни и вообще возьмут паузу в концертной деятельности. Подробности в новостях на Радио Си через пару минут. После новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Рис Акмаржан круглозерный для плова «О-Грин» 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Три дивы, три курочки. Мариам Мерабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мерабова «Мираиф». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
10: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
11: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 89,99 за 350 граммов. Шоколад «Аленка». Молочный. 74,99 за 75 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
14: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 17. На радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться детям с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Между тем, в Совете Федерации призвали проанализировать ситуацию, при которой школьники с высокими баллами на ЕГЭ не могут поступить на бюджет вузы из-за олимпиадников. Нужно сделать систему поступления максимально прозрачной и справедливой, заявил член комитета Совфеда по науке Игорь Мурок. Ранее сообщалось, что олимпиадники заняли большинство бюджетных мест на ряде направлений в университетах. Например, в МГУ на факультете искусственного интеллекта поступающим по результатам ЕГЭ осталось только 5 бюджетных мест из 20. На факультете биоинженерии все 35 мест заняли только олимпиадники, пишет газета.ру. В Екатеринбурге по решению суда временно остановлена еще одна стройка в Ботаническом на развязке 8 марта Фучика рядом с Ботаническим садом Уруран. Судебное разбирательство инициировала региональная прокуратура, потребовала расторгнуть договор аренды земли между застройщиком и МУГИСО. Застройщик планировал построить на этом месте паркинг. Пишет Уралвеб и напоминает, что в июне жители ЖК Ботаника Гринхаус добились отмены стройки новой жилой высотки в 34 этажа. Она бы перекрыла вид на Ботанический сад жителям многоэтажки, которые покупали квартиры в доме с условием наличия красивого вида из окна. В Екатеринбурге на Эльмаше почти на 2 недели перекроют улицу Войкова из-за ремонта покрытия. Проезда не будет с 20 августа по 1 сентября по участку от улицы Стачек до переулка Механического. Ограничения не создадут затруднений для движения общественного транспорта, отмечают в мэрии и призывают горожан с пониманием относиться к временным ограничениям. Сегодня на Уэльсе простятся с Бонни Тайлер. В воскресенье в родной город певицы Сонси прибыл гроб с ее телом. Тысячи поклонников выстроились вдоль улиц, забросали катафалк цветами, спели хором главный хит певицы «Total Eclipse of the Heart», в переводе «Полное затмение сердца». Прощание с Бонни Тайлер состоится сегодня в городском соборе. Вход будет только по приглашениям, но трансляцию службы покажут вблизи храма на площади Святого Давида, пишет британская «Гардиан». Напомню, Бонни Тайлер скончалась 9 июля на 76-м году жизни. Врачи не смогли спасти певицу, в организме которой развилась инфекция после разрыва аппендикса. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии объявил лидер коллектива Роман Белык в субботу на концерте в Лужниках. При этом отметил, что группа возьмет паузу в концертной деятельности на год или два, но затем вернется с гастролями, пишет «Москва-24». Группа «Звери» была основана в 2000 году. Всего в ее дискографии 9 полноформатных альбомов, 6 мини. Последней пластинкой стал лайв-альбом «Лужники 2024». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: На радио «Си» о погоде, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 13, сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 17 августа, в центре города плюс 13. У нас ближайшие полчаса грандиозные планы, очень много разных игр, а прямо сейчас начинается самая вкусная игра. Уверен, эта неделя будет такой же насыщенной и аппетитной, как и предыдущие. Сегодня мы разыграем вкусный приз. Это промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила простые. Нужно дозвониться и верно назвать страну, которую мы загадали. А догадаться можно по национальным блюдам этой страны. Я сейчас как раз назову несколько ориентиров. Кто первым даст верный ответ, тот и получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Напомню, телефон радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103-7. Ну а блюда сегодня вот такие. Брамбарачка, утопинцы и кнедлики. Такие вот забавные названия. Какую же страну мы загадали? Звоните прямо сейчас. Телефон радио ИСИ 235-103-7. А пока узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радио ИСИ ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто знает, какие марки действительно надежные? Конечно, таксопарки. Данные об автомобилях, которые лучше всего выдерживают интенсивную эксплуатацию, опубликовал портал Autonews. Возглавляют список Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan. А классом выше – Skoda Octavia и Toyota Camry. В парках немало экземпляров, которые пробежали больше 500 000 километров без капитального ремонта. А что из нового поколения? Китайские модели тоже начинают доказывать свою выносливость. Хавейл Джолион, линейка BLG, а также седаны Черри Ариза 8 и Хунс H5 без серьезных проблем выдерживают пробеги около 300 тысяч километров. Однако их обслуживание обходится дороже, а межсервисный интервал короче. В общем, старая инженерная школа по-прежнему держит планку. А новым маркам еще только предстоит доказать свою экономическую выгоду в долгой перспективе.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Радио Си с вами на часах 8.13 в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем всего до плюс 17. Минут через 5 подведем итоги вкусной игры. Еще у нас впереди серьезный разговор. Поговорим о том, что общего в языке у людей и животных. Да, поговорим даже об этом. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
1: Реклама.
4: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. Жизни, ты же хочешь.

0: желание сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
5: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
6: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
10: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сибагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
12: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
13: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на проезжей от Губахинска до Укромного переулка. На Московской от Волградска до Чёрса. На объездной от Громова до Амундсена. И на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Самые загруженные магистрали. Ленина в сторону УПИ. Космонавтов в центр. Репина в обе стороны.
14: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
15: Такси. Я на работу езжу.
16: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
17: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
14: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Оси с вами, на часах 8.20 у нас проходит вкусная игра, где мы загадываем страну, а вы пытаетесь по блюдам, которые мы называем страну, угадать. Блюда сегодня вот такие. Брамбарачка, утопинцы и кнедлики. Какую страну мы загадали? Кому достанется сертификат? Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Оси 235-103.7.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Вкусная игра. Да, хотелось бы поучаствовать.
0: Чем вкуснее, тем лучше.
1: Мне кажется, загаданная страна Чехия.
0: Чехия? А что такое брамбарачка?
1: Брамбарачка, кнедлики у них многообразные. Брамбарачка, вообще у них еда похожа в чем-то на русскую кухню. Это обычно брамбарачка мяса. Не знаю.
0: Это густой картофельно-грибной суп.
1: Да, ну, возможно, я просто часто бывал у них в названиях, так же как окурки, это огурцы.
0: Ого. Так,
1: говорит, понимаете, языки близкие, ага. А разница немножко присутствует.
0: Ну, там немножко присутствует, судя по всему. Что такое утопинцы?
1: Утопинцы, это, как говорится...
0: Это пикантные сосиски, давайте не буду вас мучить. Как вас зовут?
1: Николай.
0: Николай, абсолютно точно сказали нам Чехию. Действительно, речь про чешские блюда сегодня шла. И страну мы загадали Чехию, разгадали.
1: Спасибо вам.
0: Даже Удачи без всем. Дополнительных подсказок каких-то. Вы сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас.
1: Спасибо вам большое. Удачи всем и вкусной еды.
0: Да, кстати, можете заказать что-нибудь Спасибо. С помощью промокода. Промокод уже ваш. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру мы обязательно поиграем, но теперь уже только завтра. В ближайшее время нас ждет игра «День рождения каждый день». Скоро будем определять играющую дату. Телефон Радио Оси прежний 235-103.7. А сейчас на Радио Оси с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц, японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
2: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в 4-м квартале 2026 года.
5: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
0: В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 13. Сегодня днем кратковременные дожди и всего до плюс 17. Радио Оси с вами. Доброе утро и хорошего понедельника.
2: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про.
7: Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Добрый день.
10: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
9: Такого не существует.
10: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
11: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
12: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
13: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0, 119-021, Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
15: В «Монетке» вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый, 70-75 граммов, 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
16: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
18: Телефон рекламной службы 235 09 05.
19: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 8.31 в центре Екатеринбурга плюс 13. На Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. Дозванивайтесь первым и получайте пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого. Телефон Радио Си 235-103.7. Будьте внимательны. Сегодня в игре 13-е. Майя. Набирайте скорее 235-103.7, если вы родились 13 мая. Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. Сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Доброе утро. Западный бизнес может вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства, передачи нужных технологий и привлечения необходимых специалистов, заявил советник президента России Антон Кобяков, пишет агентство ТАСС. На египетском курорте Шарм-эль-Шейх полиция задержала российского туриста после конфликта с местными жителями в отеле. По словам супруги россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца, пишет газета.ру. В Верхней Пышме передано в суд дело пенсионера, который расстрелял уличного пса в ноябре прошлого года в одном из СНТ. Собака погибла. В прокуратуре сообщили, что обвиняемый совершил деяние, игнорируя принципы гуманного обращения с животными и выражая явное неуважение к обществу. Потепление обещают на Среднем Урале синоптики к середине недели до плюс 22-23. Почти каждый день до воскресенья велика вероятность дождей. Но, например, в четверг ожидается солнце и до плюс 24. В пятницу и выходные плюс 20, чуть выше и дожди. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17. В Каменске-Уральском тоже плюс 15-17. В Асбесте плюс 14-16. В Полевском плюс 13-15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 8:37 у нас проходит игра. День рождения каждый день. До нас уже дозвонилась Елена, которая, как и многие из нас, в это свежее утро понедельника на работе. Да, Лен?
1: Да, уже на работе. Начались трудовые будни.
0: Ого, как выходные прошли у вас?
1: Прекрасно.
0: Так задумались, повспоминали, да? Что ж там было такого?
1: Да, что же там делал?
0: А что делали?
1: Гуляла с ребенком, ездила в сад, собирала урожай, солила огурцы.
0: Ух ты, у вас урожай огурцов, да? Как и у многих.
1: Да.
0: А с вишней как у вас обстоят дела с яблоками?
1: К сожалению, нет.
0: Да. Только огурцы.
1: Подвела.
0: Ну, в этом году как-то да. Многие жалуются на такой вот урожай. Лен, зато у вас есть чем гордиться. Сегодня быстрее всех дозвонились на Радио Си. Сегодня внеурочный день рождения. И по этому поводу получаете подарок. Это пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музее Владимира Высоцкого.
1: Прекрасно. Давно там не было.
0: Приходите обязательно.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си обязательно поиграем, но теперь уже завтра. На часах 8:39, минут через 5 на Радио Си узнаем, в каком году 20 века появился искусственный интеллект и какой искусственный интеллект был, возможно, у древних греков. Бывает такое. Обсудим это минут через 5 на Радио Си.
4: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в Талисман. Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия Талисман. Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
8: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам. Достойный

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Окрошка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют» Аками Запад на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Сибирском тракте от железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. На Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. На Московской от Волградской до Щерса. На Машинной от Щерса до Фурманова. И на Донбасской Бибелево от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали — Космонавтов в центр, Репина в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
11: Реклама.
12: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
13: «Эволют» теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
14: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Аками Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: радиусе с вами. Доброе утро. На часах 8.46 в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня будет не жарко, всего до плюс 17 и кратковременные дожди. А сейчас на радиусе заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж-птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятия и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5,9, в центре города плюс 13. Начало недели дождливое, немного прохладное. Вернется ли теплая погода на этой неделе, узнаем из новостей на Радио Оси через 5 минут. А еще поговорим о том, как уже начали готовиться к зиме сотрудники природных парков Свердловской области, например, как готовятся в Оленьих ручьях. После новостей с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: Окей, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Бисквит 12 штук, 360 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
13: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
14: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
15: Отправляемся в морской круиз.
16: Шоу дельфинов «Морской круиз».
14: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Оси, 103,7 FM, 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 17. На Радио Оси новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН «Астра», жилой дом «Футурист».
1: Доброе утро! Западный бизнес может вернуться на российский рынок на условиях прагматичности.

0: фактически опустили газовое хранилище Европы. На египетском курорте Шарм-эль-Шейх полиция задержала российского туриста после конфликта с местными жителями в отеле. По словам супруги россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца. Супруг женщины очень разозлился, набросился на россиянина с кулаками, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Но таких денег у 61-летнего слесаря из Самарской области не оказалось. Кроме того, он не считает себя виновным. К делу подключились российские дипломаты. Они надеются на то, что по итогам расследования с туриста снимут все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Городской портал Е1 сегодня недоступен. В сообщении журналистов говорится, что сайт временно не работает по техническим причинам. Специалисты делают все возможное, чтобы его восстановить. Редакция предлагает следить за новостями в мессенджерах Telegram, Макс и в сети ВКонтакте. Крупный ангарный комплекс для новых российских самолетов МС-21 построят в аэропорту Кольцово. Об этом рассказал накануне губернатор Паслер в своем обращении к авиаторам в честь Дня воздушного флота. Наличие ангара позволит поддерживать летную годность воздушных судов, проводить их ремонт и диагностику, пишет московский комсомолец. Дальность полета МС-21 до 5100 километров, крейсерская скорость 870 километров в час. Вместимость 163 кресла при типовой двухклассной компоновке, 211 кресел при одноклассовой, отмечает агентство. Потепление обещают на Среднем Урале синоптики к середине недели до плюс 22-24. При этом почти каждый день до воскресенья велика вероятность дождей. Ну, например, в четверг Росгидромет обещает в Екатеринбурге солнце и до плюс 24. В пятницу и выходные примерно плюс 20, чуть выше, с небольшими дождями. Температура по ночам на этой неделе составит от 9 до 15 градусов. Сотрудники природных парков Свердловской области уже начали подготовку к зиме. В том числе подготовят так называемые зимние столовые для диких животных. Специалисты формируют кормовые запасы, оборудуют минеральные подкормочные площадки, пишет областная газета, ссылаясь на департамент информполитики. Так, в парке Бажовские места создали биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: О погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Опт» и розница компании «Сималэнд». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17.
1: Реклама.
5: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
6: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
5: Это все и есть луч.
7: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд в Веермолл, проспект Космонавтов, 108Д.
6: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 17 августа, в центре города плюс 13. Да, на улице сегодня с утра не жарко, днем до плюс 17 и кратковременные дожди весь день. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас на Радиосе начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А вопрос сегодня вот такой. Если есть возможность привезти это из отпуска, то почти половина из нас обязательно возьмет это себе домой. О чем же речь, как вы думаете? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Если есть возможность привезти это из отпуска, то почти половина из нас обязательно это возьмет себе домой. Телефон радио ИСИ 235-103-7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Ну вы и сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: На радио ОСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Сибирском тракте от Взрывников до Лесотехнического университета. На Куйбышева от Хохрякова до Луначарского. На Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. И на Объездной от Московской до Амундсена. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
13: Миша, возьми еще эти коробки.
14: Они уже не входят ко мне в машину.
15: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
16: Мы стекло у шкафа разбили.
13: Ну, Миша!
15: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: На радио ИСИ песни, подходящие к сегодняшней погоде. 9 часов и 19 минут в Кимурге на радио ИСИ. Разгадываем невероятный вопрос. И сегодня говорим про возвращение из отпуска. Если есть возможность привезти это из отпуска, то почти половина из нас обязательно возьмет это себе домой. 235-103-7, телефон радио ИСИ. О чем мы сегодня говорим? Что скажете?
1: Мне кажется, ответ на невероятный вопрос – это полотенце.
0: Полотенце привезет с собой вот это вот застиранное из отеля, имеется в виду?
1: Ну да, может быть.
0: Ну, пляжное. Наверное, все-таки нет. Пока мимо. Спасибо. Еще звоните. Полотенце мимо. Радио ИСИ, алло.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Что скажете вы?
2: Я думаю, что это камешек.
0: Камешек? У вас было такое?
2: Ну да, возможно, было.
0: Никому не скажете. Было?
2: Что, было или нет? Да. Да, было.
0: Привозили? Часто?
2: Да. Ну, 50% случаев.
0: Где-то валяется, да, дома? Ну,
2: да,
0: пока что нет. Не про камушки речь, хотя мысль хорошая. Радио ИСИ, алло.
3: Давайте попробуем, что это одноразовые щетки.
0: Щетки. Хороший вариант. Уже ближе, уже теплее. Но пока нет ни щетки. Я думаю, дойдем до правильного ответа. И уже скоро. Радио ИСИ, алло.
4: Добрый день. Наверное, это магнитик.
0: Магнитик, но это... Нет, не магнитик. Магнитик нужно куда-то пойти, что-то купить.
4: Ну, или табличку не беспокоить.
0: Табличку не беспокоить. Ну, вот табличка теплее, чем магнитик.
4: Карточку ключ.
0: Это зачем?
4: Так, если табличка теплее...
0: Чем магнитик. Подумайте в этом направлении. Радио ИСИ, алло.
5: Здравствуйте. Может быть, это либо тапочки,
0: так,
5: либо зубной набор.
0: Тапочки, зубной набор. Это все тепло, но пока не точно. 235-103-7, телефон радио ИСИ. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Я думаю, что многие уже догадались про место, откуда мы что-то привезем, что-то обязательно возьмем себе домой. 235-103-7, звоните. А сейчас на радио ИСИ гороскоп.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя сбора урожая буквально и метафизически. Вы увидите конкретные результаты того, над чем трудились. Не разбрасывайтесь энергией и словами. Тельцы, появление дополнительной информации может натолкнуть вас на новые идеи. Но не торопитесь, дайте мыслям и чувствам осесть и оформиться. Близнецы, неделя эмоционального подъема при отсутствии реальных сил. Возможно, чрезмерное планирование и нервный срыв или болезнь как результат. Раки. Неделя недостатка информации и возвращения старых эмоциональных проблем. Хороший момент, чтобы попробовать преодолеть старые привычки. Львы. Время усталости, но в то же время надежд. Вера в себя и хороший отдых позволят вам преодолеть слабость. Доверяйте вдохновению. Дева, вы получите закономерный результат своих прежних усилий. Если они были чрезмерными, у вас будет выгорание. Не пытайтесь прыгать выше головы. Весы, это время эмоциональной и финансовой перестройки. Придется отказаться от каких-то планов и надежд. Не верьте чувствам, только фактам. Скорпионы. Период недостоверной информации и заблуждений. Не раскрывайте свои истинные намерения. Берегите деньги и проверяйте то, что вам говорят. Стрельцы. Неделя долгих разговоров, задержек и неуверенности. Придется переосмыслить свои слова и действия. Возможен разрыв отношений. Козероги. Настало время позаботиться о себе. Возможен перерасход денег, который вас расстроит. Также возможны конфликты с близкими. Водолеи. Неделя волевых стратегических решений. Нужно будет решать на очень долгую перспективу. Не отвлекайтесь на пустяки и развлечения. Рыбы. Привычные дела могут замедлиться. И это позволит вам перестроить планы. Могут измениться приоритеты или желания. Не торопитесь.
0: Когда мы видим что-нибудь удивительное, что-нибудь новое, у нас расширяются зрачки. Что при этом происходит в нашем мозге и что по этому поводу говорит наука? Узнаем минут через 5 на радио ИСИ.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 9:27 в центре Екатеринбурга плюс 14. Сейчас на радиосе с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на радиосе ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В момент искреннего удивления у человека расширяются зрачки. Долгое время это считалось лишь пассивным следствием эмоционального всплеска. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior, нейробиологи доказали, расширение зрачка – это видимый маркер того, что мозг переходит в режим повышенного внимания и детекции ошибок. Когда мы сталкиваемся с тем, что нарушает наши прогнозы, в нервной системе происходит резкий выброс нейромедиаторов. В эту секунду мозг обнуляет прежние ожидания и мгновенно формирует новый контекст. Процесс позволяет человеку моментально переключить внимание, оценить изменения и принять рациональное решение без оглядки на устаревшие стереотипы. Помните момент в «Матрице», когда Нео впервые видит реальный мир? Или финальные сцены «Интерстеллара»? Герои смотрят на происходящее огромными расширенными зрачками. Кинематограф всегда считывал это как символ прозрения. И наука это подтверждает. Широкие зрачки – знак того, что прямо сейчас старая картина мира рухнула, а мозг на максимальной скорости загружает новую реальность.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
8: Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
0: В Екатеринбурге 9:29, в центре плюс 14, сегодня днем кратковременные дожди и до плюс 17. Радиосе с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
4: Реклама.
9: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021, Москва, улица Тимурфун, за 11, корпус 2, 0+.
10: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
11: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
12: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
13: «Додо».
14: ООО «ДПЕ», город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
15: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
17: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
19: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
20: Телефон рекламной службы 235-09-05.
21: Радио «Си».

0: Радио ИСИ. Золотые хиты на часах 9.35 в центре Екатеринбурга плюс 14. На Радио ИСИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Минпросвещение России запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. Пожар в СНТ тушили накануне в Екатеринбурге на 12-м километре Чусовского тракта. В воскресенье рано утром горел садовый дом на площади 60 квадратов. На месте работали 15 огнеборцев, 3 единицы техники, добровольная пожарная команда РМК «Поиск», пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на Эльмаше почти на 2 недели перекроют улицу Войкова из-за ремонта покрытия. На участке от стачек до переулка Механического. Проезда не будет с 20 августа по 1 сентября. Ограничения не создадут затруднений для движения общественного транспорта. Группа «Звери» больше не будет выпускать новые песни. О завершении дискографии коллектива объявил лидер Роман Белык в субботу на концерте в Лужниках. Группа не будет давать и концерты год или два, но затем вернется с гастролями, пишет «Москва-24». Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17. В Краснотурьинске плюс 17-19. В Нижнем Тагиле плюс 14-16. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 13-15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 9:41 в Екатеринбурге на Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Если есть возможность привезти это из отпуска, то почти половина из нас обязательно возьмет это себе домой. Мы уже вспомнили и про магнитики, и про тапочки, и про зубные наборы. Но пока что все мимо. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Можно ответить? Конечно, давайте. Какой вариант у вас?
1: Набор для гель, для душа, вот эти вот одноразовые штучки.
0: А что это за штучки такие?
1: Бутылочки для с шампунями, с гелями.
0: Ага, маленькие такие, да?
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Виктория.
0: Вика, давно вы были в отпуске?
1: Нет, в июне.
0: Привозили с собой маленькие бутылочки с шампунем?
1: Нет, я оставила наоборот.
0: Оставили?
1: И забыла.
0: У вас уже есть, видимо, да, привозили как-то. Не в этом году, но в предыдущие года.
1: Нет, я брала кофе. Кофе и тоже вот возле чайника стоит.
0: Ага, все, что есть, да. Хорошо, ну тоже такое бывает, согласен с вами. Но речь сегодня про маленькие бутылочки с шампунем, гелем для душа. Разгадали? Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Прекрасно. Первый раз.
0: Что в основном из отпуска привозите на память?
1: У меня дочь любит играть ракушки и камни. Она прям коллекционирует это.
0: Здорово.
1: Вот мы вот обычно вот этим занимаемся.
0: Наверное, дома после отпуска завалы камней, да, небольшие.
1: Да, целая коробочка у нас. Это прям коллекция.
0: Круто.
1: Она помнит, откуда что она привезла, где она это нашла.
0: Ну, конечно, не все же шампуни возить из отелей. Да. Хорошо. Вик, сегодня разгадали невероятный вопрос. Получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Спасибо большое. Прям хорошее настроение с утра.
0: А это всегда, пожалуйста.
1: А я Федорова Виктория, живу на Второй Чермете, разгадала невероятный вопрос.
0: После сегодняшнего невероятного вопроса, да еще в такую не очень жаркую погоду, как-то сильно захотелось поехать в отпуск поближе к морю, но не за шампунями, конечно же. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А мы сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Эволют» АК «Мезапад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на космонавтов от Полевой до Бакинских комиссаров, на машинные от Переходного переулка до Фурманова, на трудовой Губайкинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Сибирском тракте от Железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Самые загруженные магистрали – Репина из центра, космонавтов центр, восточные – в обе стороны.
2: Реклама. Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80. Эволют. Теперь в АК «Мезапад». Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. АК «Мезапад», Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
3: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕНР-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» АК «Мезапад», Металлургов 80 или по телефону +7 343 231 16 60.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: В нашу не очень жаркую сегодня погоду такие песни очень-очень важны. Только что Юлия Зиверт, песня «В городе лето» на радио Си. На часах 9:47, в центре плюс 14, сегодня всего до плюс 17. А прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, почему певица Мадонна не ходит в комиссионки, а заглядывает в магазины секонд-хенд. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 августа – день комиссионного магазина или день секонд-хенда. Праздник напоминает о важности осознанного потребления, экономии ресурсов и важности беречь планету. Комиссионный магазин и секонд-хенд не одно и то же, хотя и там продаются подержанные вещи или даже новые, но ненужные. Комиссионки не покупают товар. Магазин заключает с владельцем договор комиссии, а когда вещь куплена, перечисляет ему деньги и часть оставляет себе. А вот секонд-хенд – полноправный собственник товара. Он закупает вещи, дезинфицирует и выставляет на продажу. Как известно, секонд-хенд буквально переводится с английского как «вторая рука». Изначально магазины создавались для людей с небольшим достатком, но со временем идея расширилась. И сегодня их клиенты – те, кто ищут качественные вещи, проверенные временем, и сторонники экологичного образа жизни. Певица Мадонна, например, до сих пор захаживает в секонд-хенды, а в 80-е выступала в таких вещах в своих турах и снималась в клипах.

0: На радио Си Тейлор Свифт и песня «I knew it», «I knew you» или «Я знала это», «Я знала тебя». Наверняка что-то Тейлор Свифт знала, потому что в начале лета она очень удачно вышла замуж. На часах 9:56 в центре Екатеринбурга плюс 15. На этой неделе в центре Екатеринбурга пройдет традиционный ежегодный книжный фестиваль «Красная строка». Подробности в новостях на радио Си через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Люкс Мебель», салоны «АСМ Мебель».
1: Тик-так, время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 15, на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Банки России могут закрыть более 2000 отделений в текущем году. С января по август уже закрыто 1370 дополнительных офисов, пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Банка России. В среднем с начала года банки ежемесячно закрывали около 196 отделений. Это примерно в два раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель за минимум последние 7 лет. Основная причина, как говорят специалисты, изменение поведения клиентов. Большинство повседневных операций сегодня можно выполнять дистанционно. Необходимость в посещении офисов сохраняется в основном для сложных операций и работы с наличными. Таиланд заинтересован в импорте энергоресурсов из России с использованием проекта «Сахалин-2». Об этом заявил вице-премьер и глава МИДа Таиланда Сихасак Пхуангиткеу. Он добавил, что остаются детали, которые необходимо обсудить, и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве, пишет агентство ТАСС. Также в конце минувшей недели стало известно о том, что Москва и Бангкок обсуждают возможность запуска прямых перелетов таиландских авиакомпаний в столицу России. Сейчас между двумя странами летают исключительно российские авиаперевозчики. В минувшие выходные в Екатеринбурге тушили садовый дом. Пожар возник рано утром в воскресенье в СНТ на 12-м километре Чусовского тракта. Огонь охватил порядка 60 квадратных метров. Как рассказали в пресс

0: 3 лет с таким же штрафом, рассказали в МВД области. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, пишет «Комсомольская правда». На этой неделе в центре Екатеринбурга пройдет традиционный ежегодный книжный фестиваль «Красная строка». В этом году он объединит больше 160 издательств. На площадке проведут 5 лекториев, всего будет 180 мероприятий. Тема фестиваля нынче «Эта музыка будет вечной» и приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидаются 90 тысяч гостей. Мероприятие стартует в эту пятницу, 21 августа, продлится до воскресенья, 23 числа. Официальный доллар – 84,55, евро – 97,51.
1: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
2: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17.
5: Новости нашего города – музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си, и прямо сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кто знает, какие марки действительно надежные? Конечно, таксопарки. Данные об автомобилях, которые лучше всего выдерживают интенсивную эксплуатацию, опубликовал портал Autonews. Возглавляют список Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Logan. А классом выше – Skoda Octavia и Toyota Camry. В парках немало экземпляров, которые пробежали больше 500 000 километров без капитального ремонта. А что из нового поколения? Китайские модели тоже начинают доказывать свою выносливость. Хавейл Джолион, линейка Белджи, а также седаны Черри Ариза 8 и Хунса H5 без серьезных проблем выдерживают пробеги около 300 тысяч километров. Однако их обслуживание обходится дороже, а межсервисный интервал короче. В общем, старая инженерная школа по-прежнему держит планку. А новым маркам еще только предстоит доказать свою экономическую выгоду в долгой перспективе.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 17 августа. Началась новая, пока еще летняя рабочая неделя в центре города плюс 15, но сегодня будет не жарко, всего до плюс 17. Что общего между языком у животных и человеческим языком? Об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойно.

0: 21. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
1: А кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде. Юлия Евдокимова о путешествиях. И Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308. Москва, 41, состояние 1. Украина, 108-773-914-86-56-16+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Радио Си, Леонид Агутин и песня, которую можно адресовать нашей летней погоде «Не уходи далеко». На часах 10:19, в центре Екатеринбурга пока плюс 15, сегодня днем до плюс 17, но на этой неделе к нам придут еще и плюс 22 и плюс 24. Впереди Глория Гейнер, «I Will Survive», а прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли думать, что человеческий язык – это абсолютно уникальное явление, которое отличает нас от остального животного мира. Однако последние открытия, опубликованные в журнале Science Advances, заставляют в этом усомниться. Международная группа ученых проанализировала структуру общения горбатых китов и певчих птиц, японских амадин, и пришла к выводу, что их вокализация подчиняется тем же строгим математическим законам, что и наша с вами речь. В частности, в их песнях действует знаменитый закон Цыпфа. Это фундаментальная языковая закономерность. В любом тексте или диалоге на человеческом языке самое частое слово встречается примерно в 2 раза чаще второго по популярности, в 3 раза чаще третьего и так далее. Выяснилось, что звуковые сигналы птиц и китов распределяются точно так же. Их пение – это не хаотичный набор звуков, а сложная иерархическая система, где отдельные элементы складываются в устойчивые блоки, напоминающие наши слова и фразы. А еще у них работает так называемый закон краткости. Самые важные сигналы в лексиконе всегда самые короткие. Похоже, грань между языком человека и животных гораздо тоньше, чем мы себе представляли.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в 4-м квартале 2026 года.
6: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: на радіо ЕСІ Backstreet Boys I Want It That Way. На часах 10.31 в центрі Екатеринбурга плюс 15. Впереді Лаура Паузіні It's Not Goodbye, а сейчас на радіо ЕСІ новості і Людмила Гусєва, спонсор випуска ООО Ульсан Авто, автоцентр Акамі Восток на Сибірському тракті 30.
1: Доброе утро. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который называет самым масштабным с начала СВО. Об этом заявила газете Die Welt верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Горячая вода начала постепенно возвращаться в дома жителей Екатеринбурга раньше заявленного мэрией срока 20 августа. Об этом сообщили в воскресенье жители некоторых районов и микрорайонов. Официально горячее водоснабжение пока не запустили, пишет портал 66, ссылаясь на компанию Т+. Самый модный принт предстоящей осени в одежде – это узор из ромбов, называемый «Аргайл», сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. По его словам, на полках магазинов уже начинает появляться трикотаж с этим орнаментом. Хоккейный клуб «Автомобилист» в минувшие выходные проиграл два контрольных матча предсезонной подготовки команде «СКА» в Санкт-Петербурге. В субботу счет встречи был 3-1 в пользу хозяев арены, в воскресенье 5-4, также в пользу «СКА», пишет «Спорт-24». Людмила Гусева, Радио ЕСІ.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17. В Каменске-Уральском тоже плюс 15-17. В Асбесте плюс 14-16. В Полевском плюс 13-15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, давайте поговорим о покупке или продаже недвижимости в другом городе или даже за рубежом.
2: Тема купли-продажи жилья в других регионах очень актуальна для многих екатеринбуржцев. Ведь если в нашем городе есть понятный и надежный оператор рынка недвижимости, к которому можно обратиться и навести соответствующие справки, то при совершении сделки в других городах России вас может охватить тревога. Ведь у вас нет информации относительно специалистов из других регионов. Какой же выход могу я предложить? Да надо обращаться к нам в ДИАУ, так как мы специализируемся на межрегиональных сделках с 2009 года. И за это время обросли проверенными партнерами в других городах. Вот многих руководителей агентств недвижимости из Питера, Москвы, Краснодара, Тюмени я знаю лично.
1: Получается, что вы направляете клиентов к надежным партнерам в других городах?
2: Часто бывает так, что клиенту хочется взаимодействовать через нас, ведь мы понятны и надежны. Наш специалист предварительно ведет переговоры с партнерами относительно качественного выполнения задачи. И часто бывает так, что вам надо, например, что-то продать в Екатеринбурге, а купить, например, в Питере. Вот и работаем параллельно над вашим вопросом. Начинайте, как всегда, с консультации. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио «Си».

0: Радио Оси с вами, на часах 10:43 в центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня понедельник, 17 августа, и уже минут через 5 на Радио Оси узнаем, в каком году 20 века появился искусственный интеллект и какой, возможно, был искусственный интеллект у древних греков.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: 25 августа в Летнем театре парка Маяковского. Концерт в эстетике советских квартирников «Город влюбленных людей». Трио Дениса Галушко, Марфа Мелькова, Александр Моллер и друзья исполнят советские шлягеры в авторском прочтении. Подпевать обязательно. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
6: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимофон, за 11, корпус 2. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10 часов и 48 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 15. Сегодня днем всего до плюс 17. Впереди у нас Джоди Хей Джаз, Shattered Dreams. А прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом «Автомагистральная 45».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 августа 1956-го завершился Дартмутский семинар по искусственному интеллекту. Он проходил в Ганновере 2 месяца и считается официальной точкой рождения искусственного интеллекта как самостоятельной научной дисциплины. Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) придумал американский информатик Джон Маккарти, который и организовал конференцию. На ней обсуждали возможность создания машин, которые могли бы копировать человеческий разум. Мечты человека об искусственном интеллекте уводят в Древнюю Грецию. Так в Илиаде Гомера богу-кузнецу Гефесту помогают золотые служанки, похожие на девушек, а рядом треножники на золотых колесах, которые сами едут на собрание богов и возвращаются назад. Писатели-фантасты 20 века почти единодушно искусственного интеллекта опасаются. И Айзек Азимов, и Фрэнк Герберт. А в рассказе Роберта Шекли «Летающие роботы. Страж-птицы» предотвращают убийство, но, имея функцию самообучения, расширяют понятие и начинают считать убийством охоту, рыбалку и хирургические операции, и даже отключение машин. Фантасты резюмируют, что искусственный интеллект – это и неутомимый помощник, и система мгновенных решений, но также инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред.
1: Реклама.
4: Уникум авто с пробегом. Уникум зимой и летом.

0: Радио «Оси» с вами на часах 10.57 в центре Екатеринбурга плюс 15. Насколько вырос спрос на рабочий персонал в Свердловской области? Об этом на радио «Оси» в новостях через пару минут. А еще узнаем, как дела у хоккейного клуба «Автомобилист». Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Оси» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, который называет самым масштабным с начала СВО. Об этом заявила в интервью газете «Die Welt» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, после принятия 22-го пакета количество подсанкционных российских физ и юрлиц увеличится на треть. Брюссель расширит ограничения уже этой осенью. Детали пакета пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, удары британскими беспилотниками по территории России являются чудовищной ошибкой. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала журналист Алекс Христофору. По его словам, Лондон говорит о миротворцах, а параллельно поставляет ВСУ дроны для ударов по России. Это абсурд. Напомню, ранее газета Sunday Times, ссылаясь на источники в ВСУ, сообщала, что украинские военные начали использовать дроны британского производства для ударов вглубь России.

0: а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты – на 133 тысячи. Хоккейный клуб «Автомобилист» в минувшие выходные проиграл 2 контрольных матча предсезонной подготовки команде «СКА» в Санкт-Петербурге. В субботу со счетом 1-3, в воскресенье со счетом 4-5. Главный тренер «Автомобилист» Алексей Кудашов, подводя итоги встречи, отметил, что в игре екатеринбуржцев присутствовали как положительные, так и отрицательные моменты. Это нормальное состояние для данного этапа подготовки. Специалист подчеркивает, что команда, по сути, строится заново с новым рисунком игры, сообщает «Спорт-24». Официальный доллар 84,55. Евро 97,51.
1: Реклама.

0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, Никельбэк, If Today Was Your Last Day. 11 часов и 11 минут в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 17 августа. Недавно попалась мысль, раз у нас наступила вторая половина августа, то можно не называть конкретное число, чтобы продлить себе лето, продлить себе август. Идея, конечно, хорошая, но пока еще рано прощаться с летней погодой и уж тем более с летним настроением. С вами Андрей Королев, день добрый, у нас впереди небольшой музыкальный нон-стоп, послушаем группу «Русский размер» и через минуту Селена Гомес «Love You Like a Love Song» на Радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: У вас ремонт? А в Петровичи Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Лето в разгаре! А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
4: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-0905.
9: Радио Си.
10: Радио Си и Яндекс.Еда продолжают дарить вкусные впечатления. На этой неделе очередная порция кулинарных заданий и, конечно же, вкусных призов. По будням после 8 утра ловите загадки и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности вкусной игры на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: на радіо СІ ММ з пісні «Штрих-коди». 11.31 в Екатеринбурге, в центрі плюс 16. Впереди у нас One Republic і одна із музикальних новинок этого года – пісня «Need Your Love», а прямо сейчас на радіо СІ новості і Людмила Гусєва, спонсор випуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Перед 1 сентября активизировались мошенники, которые обманывают родителей школьников. Они просят перевести выплаты через взломанные аккаунты участников родительских чатов, пишет газета «Ру», ссылаясь на специалистов по информбезопасности. Банки в России могут закрыть более 2000 отделений в текущем году. С января по август уже закрыты 1370 дополнительных офисов, пишет газета «Известия». Основная причина – большинство повседневных операций выполняется дистанционно. Женщина, которую в субботу в городе Заречном сбил питбайк, скончалась в больнице, сообщила портал Е1 ее дочь. 18-летний юноша без прав ехал на питбайке на одном колесе, сбил женщину на переходе. Медики больше суток боролись за ее жизнь, но безуспешно. Женщине было 57 лет. Потепление обещают на Среднем Урале синоптики к середине этой недели, до плюс 23-24 градусов. Почти каждый день до воскресенья велика вероятность дождей, обещает Росгидромет. Ну, например, в четверг ожидается солнце и до плюс 24. Людмила Гусева, Радио СІ.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 15-17.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Синана и песня «Lonely». 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си. В этом выпуске у нас Энрике Иглесиас, Ace of Base и уже скоро Сандра, Innocent Love откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
2: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-1807.
9: Внимание! Будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки Екатеринбург, Металлургов 80.
10: Эволют. Теперь в Акаме Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Акаме Запад. Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
11: Рекламная оферта ООО «Автоперекрёсток» ЕНР-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026-го. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Акаме Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Пётр. Пётр Электрика. Пётр Электрощиток. Потому что Пётр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
14: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции радио Си ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
15: Ну, сын, чем порадуешь?
16: Двойка по-английскому.
15: Опять?
16: Она объясняет непонятно.
15: Угу, по-английски.
16: Ну, пап!
17: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Радио Си с вами на часах 11:58. Меня зовут Андрей Королев. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на Радио Си с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 12.01. Это Радио 7. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ОАЭ «Настра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Перед 1 сентября в России активизировались мошенники, которые обманывают родителей школьников. Об этом рассказал газете «РУ» эксперт по информбезопасности Сергей Щербаков. Мошенники присылают сообщения о якобы положенных субсидиях или пособиях родителям. Предлагают перейти на фишинговый сайт, похожий на государственный портал. Для получения денег запрашивают у жертвы паспортные данные, реквизиты карты, код из СМС и другое. Другая схема связана со взломом аккаунтов в родительских чатах, где мошенник от имени знакомого человека просит срочно перечислять деньги на питание или школьные мероприятия. Массовое ДТП произошло сегодня на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Утром столкнулись сразу три автомобиля. В больницу был доставлен один пострадавший. Об этом «Комсомольской правде» Екатеринбург сообщили в ГАИ города. В ведомстве отметили, что по итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Водители призывают быть бдительными и осторожными при управлении автотранспортом. Между тем, медики не смогли спасти женщину, которую в субботу в городе Заречном сбил питбайк. Об этом сообщила порталу «Ядин» ее дочь. Женщине было 57 лет. ДТП случилось на пешеходном переходе. 18-летний юноша ехал на питбайке на одном колесе. Как рассказали в ГАИ, у него нет прав. В момент аварии он был трезвым. Транспорт принадлежит матери юного водителя. На нее составлен административный материал за передачу управления транспорта человеку, заведомо не имеющего прав, отметили в ГАИ. Свердловские таможенники передали в социальный центр Екатеринбурга более 2000 пар детской обуви, привезенной из Китая. Ранее партию общей стоимостью 1 300 000 рублей задержали на Верхесецком посту. При досмотре груза инспекторы выявили признаки контрафакта. На демисезонных ботинках незаконно использовался товарный знак с изображением персонажа Куроми. Пояснили в пресс-службе Уральской таможни. На импортера завели административное дело за незаконное использование чужого товарного знака. После рассмотрения дела компанию оштрафовали, пишет «Комсомольская правда». Самый модный принт предстоящей осени в одежде – это узор из ромбов – аргайл, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, на полках магазинов уже начинает появляться трикотаж с этим орнаментом. Ранее эксперт отметил, что в тренде также леггинсы со штрипками, а кроме того, все оттенки розового. Ну а редакторы журнала Vogue назвали самый модный цвет волос на предстоящую осень. Это рыжий оттенок, который становится востребованным в фэшн- и киноиндустрии, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 84,55.

0: ОПЗ «Астропарк».
1: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Оптирозница» – компания «Сималэнд». Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 20.
2: Реклама.
3: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
4: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
3: Это все и есть луч.
2: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Веермолл, проспект Космонавтов, 108Д.
4: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12.

0: музыка, которую мы любим, это Радио 7. 12.12 в Екатеринбурге. И, несмотря ни на что, у нас впереди еще целых две недели лета. Меня зовут Катя Григорьева. Желаю вам отличного настроения. Впереди Brainstorm, Ветер, Радио 7, 103.7 FM.
1: Реклама.

0: Ладом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Терпоглобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: С 21 по 23 августа Бомбора на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике. Федор Панфилов о Бабе Яге в Голливуде. Юлия Ебакимова о путешествиях. И Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308. Москва, 41, состояние 1. Украина, 102-773-914-86-56-16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Си, 103.7 FM, 18 минут первого в Екатеринбурге. У нас великолепнейшие музыкальные планы. Это Чарли Пуд, Сиси Кэтчи, Тедди Свимс. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых знаменитых картин Пикассо «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого розового периода, когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробаты бродячего цирка Медрано, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу «Девочки на шаре» невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал девочку на шаре, в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первая владелица картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона «Сотпис» за 139 миллионов долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург.

0: Это Чарли Пут Attention на 103.7 FM. Музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге 12.31. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Добрый день. Минпросвещение России запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. На Среднем Урале за минувшую неделю родилось 647 малышей. Большинство родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга. 413, 12 пар новорожденных – это близнецы, рассказали в Минздраве. Лето еще вернется на Средний Урал с передышкой от дождей, пишет Я-1, ссылаясь на прогнозы. В начале недели еще прохладно и сыро, но уже в среду осадки прекратятся. Температура поднимется до плюс 22 градусов. В четверг в прогнозах пока солнечная погода до плюс 24. В сети появились первые фотографии со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Молодожены приглашали на торжество редакцию американского журнала Vogue и теперь появились на нескольких обложках глянца. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Радио 7, меньше слов, больше музыки. 19.39, тройка золотых хитов на очереди. Долорес О'Риордан, Крейг Дэвид. И в начале скандинавский драйв, Роксет, Залук.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт. Идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
10: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
11: Золотая коллекция Радио Си.
12: Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
13: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
14: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
13: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
15: Акция действует до конца августа этого года.

0: 12.53. Включаем чувство на полную. В начале второго пятерка песен о любви. Не пропустите. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Это Джорджо Мородер на Радио Си.
1: Реклама.
2: Уникум авто с пробегом. Уникум зимой или

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
7: 103.7 FM. На радиосе инструментальная музыка. Спонсор выпуска ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
8: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: В Екатеринбурге без одной минуты час. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор выпуска ОЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий школьных классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в резонансном ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу вместе со всеми. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что подтягивать: осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но они решаемы. Об этом рассказала ее мама порталу Ревда.инфо. Напомню, вечером 27 октября прошлого года автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар в Ревде и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник ДТП был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». На Среднем Урале за минувшую неделю родились 647 малышей. Большинство мальчики – 348 человек, девочек – 299. 12 пар новорожденных – это близнецы, рассказали в Свердловском Минздраве. Там отметили, что большинство родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга – 413. 99 женщин рожали в межмуниципальных центрах, 2 – в ургентных залах. Это неотложное подразделение в малонаселенных территориях, пишет «Комсомольская правда». Сотрудники природных парков Свердловской области уже начали подготовку к зиме. В том числе подготовят так называемые зимние столовые для диких животных. Специалисты формируют кормовые запасы, оборудуют минеральные подкормочные площадки, пишет областная газета, ссылаясь на департамент информполитики. Так, в парке Бажовские места создали биотехнические поля, которые засевают овсом, кормом для косуль и кабанов. Также его могут использовать медведи перед зимней спячкой. В оленьих ручьях обустраивают галечники, мелкие камни, которые нужны птицам для пищеварения. В сети появились первые фотографии со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Молодожены приглашали на торжество редакцию американского журнала Vogue и теперь появились на нескольких обложках глянца. Невеста на фото в белой рубашке, жакете, на ней юбка-карандаш и серьги с бриллиантами. Жених в бежевом брючном костюме. Оба в нарядах Gucci, потому что их знакомство произошло в магазине бренда в Мадриде, отмечает Лента.ру. Мероприятие состоялось в гостиной дома пары. После церемонии супруги вместе с детьми отправились в святилище Богоматери Фитимской, где их благословили. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 20.
5: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
2: На Радио Си 5 песен о любви.

0: активный рабочий понедельник под любимые песни. Это Дермот Кеннеди в пятерке песен о любви. 13:21 и уже совсем близко город 312 «Обернись». И Игл и Черри, золотой хит «Save Tonight». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
12: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
13: Торопитесь. Акция «Фармлото» 26 в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио 7. Музыка, которую мы любим. 13.32, а сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Индекс Мосбиржи серьезно упал на фоне планов Евросоюза по расширению антироссийских санкций ниже 2100 пунктов, пишет РБК. Евросоюз намерен значительно расширить санкционное давление на Россию уже этой осенью. Между тем, США должны возобновить поочередные переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта. С таким предложением выступил бывший помощник президента Буша-младшего по России Томас Грэм, пишет РИА Новости. На Тюменском тракте под Екатеринбургом сегодня работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В Белоярском районе вылетел с дороги автомобиль «Эксид». Госпитализированный водитель, его жена и трехлетний сын, шестимесячный малыш, при опрокидывании автомобиля погиб, пишет Ядин. С начала года в Свердловской области серьезно возрос спрос на рабочий персонал, сразу на 58%, сообщила пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованы водители, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру, на первичном или же на рынке готового жилья.
2: Ну, для ответа важно понять, какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, то вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. Работает семейная траншевая ипотека.
1: Хорошо, предположим, другой вариант, если деньги в наличии.
2: Если у вас есть свои сбережения, я настоятельно рекомендую покупать готовое жилье с хорошим ремонтом. По цене более интересной, чем у застройщиков. Ну, например, в сегменте 6-8 миллионов рублей вы можете на вторичном рынке купить недвижимость готовую и новую с экономией в 2 миллиона рублей, так как цена будет ниже и ремонт уже сделан. Для того, чтобы окончательно разобраться, а как же находить такие выгодные варианты, я приглашаю вас на консультацию к нам в агентство недвижимости «Диал». Адрес офиса: улица 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22-22-181.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: Без 22 в Екатеринбурге. Тройка золотых хитов впереди. Это Bodies Without Organs, Sting и Vanessa Paradis. А сейчас вот о чем.
1: Реклама.
0: Наступает приятная пора урожая, и Радио Си поддерживает вкусное настроение. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Чтобы поучаствовать во вкусной игре, ловите по будням после 8 утра наши кулинарные задания. Дозванивайтесь, отвечайте верно и побеждайте. Подробности у нас на сайте radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УГРН 128-773-914-86-56-56. 16+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
7: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
9: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
10: Ну, сын, чем порадуешь?
11: Двойка по-английскому.
10: Опять?
11: Она объясняет непонятно.
10: Угу, по-английски.
11: Ну, пап!
12: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Билеты на субботний футбольный матч «Урал-Текстильщик» разыграем уже в начале следующего часа. Не пропустите. А в конце этого музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: Малых, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Чири и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
7: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
8: 103.7 FM.
0: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 14.01. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Сегодня индекс Мосбиржи серьезно падал ниже 2100 пунктов на фоне планов Евросоюза по расширению антироссийских санкций, отмечает РБК. Евросоюз намерен значительно расширить санкционное давление на Россию уже этой осенью. В ЕС заявляют, что 22-й пакет будет самым масштабным с начала СВО. Детали пока не раскрываются, но известно, что ограничения затронут новые сектора экономики и будут направлены на дальнейшее ослабление российского экспортного потенциала. Между тем, США должны возобновить поочередные переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта. С таким предложением выступил бывший помощник президента Буша-младшего по России Томас Грэм. Вашингтону необходимо вести челночную дипломатию, чтобы преодолеть глубокие разногласия между Москвой и Киевом, сказал Грэм агентству РИА Новости. При челночной дипломатии посредник, дипломат или политик высокого уровня последовательно перемещается между конфликтующими сторонами. Энергетики Екатеринбурга не подтвердили возвращение горячей воды в краны горожан. В минувшие выходные некоторые жители Екатеринбурга сообщали о том, что горячая вода стала появляться, но это скорее сбой, чем реальность, сказали в компании Т+. Там говорят, что официально горячее водоснабжение пока не запустили. Специалисты только начали заполнять тепломагистрали. Это подготовительный этап. Сначала сети нужно прогреть и обеспечить циркуляцию. Возможно, какая-то управляющая компания начала подавать воду без уведомления, отметили в Т+, пишет портал 66. С начала года в Свердловской области серьезно вырос спрос на рабочий персонал, сразу на 58%. На начало августа работодатели разместили больше 36 тысяч вакансий, а также повысили уровень предлагаемой зарплаты. Сейчас она составляет в среднем порядка 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter. На текущий момент наиболее востребованные водители – продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Доля вакансий составляет более 2 тысяч человек по каждой позиции. 86% предложений доступны соискателям без опыта или со стажем до 3 лет. Кандидаты без опыта могут рассчитывать на зарплату 67 тысяч рублей в среднем, более опытные специалисты – на 133 тысячи. Предстоящий сентябрь будет богат на астрономические события. Так уже 2 сентября россияне увидят Венеру рядом со звездой Спикой, а через день Луну вблизи скопления Плеяды. Оба события можно наблюдать невооруженным глазом, рассказали в московском планетарии. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в текущем году. В телескоп будет выглядеть как тонкий серп. В ночь на 26 сентября наступит полнолуние, которое крестьяне прозвали урожайной луной, так как свет спутника по вечерам давал больше времени, чтобы завершить уборку полей, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
1: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
1: В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: разгаре футбольный сезон, и Радио Си только подогревает интерес. Отправляем болельщиков на стадион. Прямо сейчас у нас футбольная игра. Вы можете получить пару билетов на футбольный матч в эту субботу, 22 числа, на матч «Урал-Текстильщик». Набирайте номер 235-103-7, оказывайтесь первым и получайте билеты. 235-103-7.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: Ипанов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
0: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
0: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
0: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.

0: Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: Это «Радио Си». Мы поддерживаем наших парней. Футбольный клуб «Урал» на стадионе. Телефон «Радио Си» 235-103.7. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, вы футбольная болельщица?
1: Нет.
0: Только хотела сказать, а нам другие не звонят, а оказывается звонят. Рассказывайте вашу историю.
1: Я хочу сыну отдать, чтобы сын сходил.
0: Сын с кем пойдет?
1: Я не знаю, с другом, с подругой.
0: Угу.
1: Пусть сам выбирает.
0: Какая вы заботливая мама.
1: Пойду.
0: Я вам желаю классно провести время. Надеюсь, что в субботу и погода тоже поболеет за наших парней.
1: Хорошо. Спасибо большое.
0: Сына-то как зовут?
1: Иннокентий.
0: В эту субботу, 22 августа, в 14:30 на Екатеринбург-арене матч «Урал-Текстильщик». Без возрастных ограничений и паспорт болельщика не нужен. Если вы тоже хотите билеты, тогда готовьтесь. Завтра мы снова разыграем пару билетов.
2: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
7: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6859. 119-021. Москва, улица Тимурова, 11, корпус 2. 0+.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: рок-музыка, которую мы любим. Вы слушаете радио Сиом в Екатеринбурге 2:31. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Добрый день. Перед 1 сентября активизировались мошенники, которые обманывают родителей школьников. Они просят перевести выплаты через взломанные аккаунты участников родительских чатов, пишет газета «РУ», ссылаясь на специалистов по информбезопасности. На Среднем Урале за минувшую неделю родилось 647 малышей. Большинство родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга. 413. 12 пар новорожденных – это близнецы, рассказали в Минздраве. Лето еще вернется на Средний Урал с передышкой от дождей, пишет Я-1, ссылаясь на прогнозы. В начале недели еще прохладно и сыро, но уже в среду осадки прекратятся. Температура поднимется до плюс 22 градусов. В четверг в прогнозах пока солнечная погода до плюс 24. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом. Об этом рассказал продюсер культовой франшизы Джерри Брукхаймер. По его словам, возвращение Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершится общение актера с командой будущей картины, пишет издание Deadline. Людмила Гусева, Радиоси.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. В Екатеринбурге 2 часа и 44 минуты. Золотая коллекция впереди. Атоми Хитон, Ля Буш и Пол Маккартни. Радио Си, 103,7 FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе растворимый субботник. Сублимированный 95 граммов. 329 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Добрый день.
9: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
8: Такого не существует.
9: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
10: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
11: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
15: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
16: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
15: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
17: Акция действует до конца августа этого года.

0: Радіо Сім, золотые хіти. 14:56. Ви слушаєте Радіо Сім. В кінці цього часу музика понятна без слов. Спонсор ООО КПК «Водний мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 15.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Аэнастра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый день. Еще 4 страны Евросоюза введут ограничения для российских загранпаспортов. Таким образом, 5-летние загранпаспорта россиян перестанут принимать 15 стран ЕС. Основная официально заявляемая причина ограничений – безопасность документов, пишет агентство ТАСС. С 1 октября перестанут признавать 5-летние паспорта россиян Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция, следует из сообщения Еврокомиссии. При этом Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря этого года пускать россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября стран Евросоюза и Шенгена. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не предусматривают. В Египте продолжается судебный процесс по делу российского туриста, задержанного в Шарм-эль-Шейхе. Мужчина обвиняет в нарушении норм поведения, закрепленных в исламских традициях. По словам жены россиянина, причиной стало случайное прикосновение ее мужа к мусульманке во время танца в отеле. Супруг женщины очень разозлился, но позже заявил о готовности уладить разногласия за 10 тысяч долларов. Пара из Самарской области отказалась. К делу подключились российские дипломаты. Девочка, которая получила тяжелые травмы в резонансном ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу вместе со всеми. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что подтягивать: осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но они решаемы. Об этом рассказала ее мама порталу Ревда.инфо. Напомню, вечером 27 октября прошлого года автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар в Ревде и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. Две сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник ДТП был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». На Среднем Урале за минувшую неделю родились 647 малышей. Большинство мальчики – 348 человек, девочек – 299. 12 пар новорожденных – это близнецы, рассказали в Свердловском Минздраве. Там отметили, что большинство родов медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга – 413. 99 женщин рожали в межмуниципальных центрах, 2 – в ургентных залах. Это неотложное подразделение в малонаселенных территориях, пишет «Комсомольская правда». Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом. Об этом рассказал продюсер культовой франшизы Джерри Букхаймер, пишет портал Deadline. По его словам, возвращение легендарного Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа зависит от того, как завершится общение актера с командой будущей картины. Сейчас команда работает над сценарием, в котором прописана роль для Джонни Деппа. Ранее продюсер рассказывал, что в планах студии также вернуть в картину Орландо Блума. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И о погоде. Спонсор выпуска ООО «Опты розница», компания «Сималэнд». Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем завтра до плюс 20.
2: Реклама.
5: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в Сималэнде. Пошли искать луч.
6: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветные бумаги.
5: Это все и есть луч.
7: Луч – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете Сималэнд Вейермолл. Проспект Космонавтов, 108Д.
6: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: продуктивно трудимся под лучшие хиты последних десятилетий. Это Майли Сайрус на 103.7 FM. 11:04 в Екатеринбурге. Это радио Сиа. И ждем Дэвида Гетто и Сиа и Константина Никольского. Радио Сиа 103.7 FM.
1: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт.

0: Парк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. limpopo-defispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
1: Уникум автос пробегом, уникум зимой.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. О, издательство «Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УКРН 128-773-914-86-56-16+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Прекрасный союз. Это Дэвид Гетта и Сиа на 103.7 FM. 15.21 и уже совсем близко моральный кодекс где-то. И Pet Shop Boys, It's a Sin, Радио Сиа, золотые хиты.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 15.30. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООН, наш медицинский центр Парацельс.
1: Добрый день. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ.УИК». Членов избиркомов можно будет узнать по экипировке, именному бейджу с печатью избирательной комиссии, пишет «Новый день». В Екатеринбурге построят новую улицу. Она появится на Визе, свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект строительства одобрило областное управление госэкспертизы, пишет «Комсомольская правда». Еще 4 страны Евросоюза введут ограничения для российских загранпаспортов, выдаваемых на 5 лет. Это Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция, сообщает Еврокомиссия. При этом Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря этого года пускать россиян с визами стран Евросоюза и Шенгена и ВНЖ, полученными до 1 октября. В сети появились первые фотографии со свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Их сделали журналисты журнала Vogue. Невеста и жених на снимках в нарядах Gucci, поскольку их знакомство произошло в магазине этого бренда в Мадриде, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15.42 в Екатеринбурге. Это «Радио Си». Прямо по курсу три хита, которые с каждым годом все лучше. Сара Коннор, «Just One Last Dance», «Доктор Албан», «It's My Life» и в начале прекрасная Шаде, «Smooth Operator». Золотая коллекция «Радио Си».
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
2: 18+.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
8: Ну, сын, чем порадуешь?
9: Двойка по-английскому.
8: Опять?
9: Она объясняет непонятно.
8: Угу, по-английски.
9: Ну, пап!
10: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Сара Коннор, Just One Last Dance. Еще одна история любви ждет нас. В начале пятого это No Doubt Don't Speak. А в конце этого часа оркестр Поля Мориа. Музыка, понятная без слов. Спонсор о Люкс Мебель, салоны АСМ Мебель.
1: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Екатеринбурге 16.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ОЭЗ. Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. В России могут появиться корпоративные детсады и ясли при предприятиях. Этот вопрос, среди прочих, обсуждался на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Совещание было посвящено демографическим мерам. Особое внимание уделяется адресной поддержке многодетных семей и работающих матерей. Предпринимаются шаги для облегчения совмещения работы и ухода за детьми, пишет «Коммерсант». В понедельник в Екатеринбурге должны были вынести приговор по делу о покушении на убийство. Два подростка посреди зимы заставили школьницу раздеться, поставили ее на колени и стали избивать ногами и палками. Требовали извиняться. Все это снимали на видео. Обвинение запросило подросткам 6 лет колонии. Однако суд не стал выносить вердикт и отправил дело на дорасследование, пишет Е1. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. В Верхоседском районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект одобрило областное управление госэкспертизы. На новой улице планируется обустроить парковки, тротуары, велодорожки. Также высадят здесь более 4000 кустарников, 80 деревьев. С транспортной точки зрения новая улица разгружает потоки, соединяет ключевые магистрали, улучшает доступность не только близлежащей застройки, но и домов на Репино, улучшает транспортную связь с широкой речкой, рассказали в пресс-службе управления. На улице появится жилой квартал, а также новое здание гимназии номер 116, пишет «Комсомолка». Последний богатырь «Колобок» возглавил российский прокат за минувшие выходные. Фильм заработал почти 192,5 миллиона рублей. Картина рассказывает предысторию «Колобка». В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам и затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Режиссер «Колобка» Антон Маслов считает, что у «Колобка» обязательно будет продолжение. Доллар 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 20.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: бодро завершаем рабочий понедельник под классную музыку. Это Purple Disco Machine Substitution на 103.7 FM. В Екатеринбурге 11 минут 5 и дальше музыкальный нон-стоп. Там Адель, Майкл Джексон, Милен Фармер и Мумий Тролль. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам.

0: 228-92-21.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: 16:29 в Екатеринбурге. Сейчас новости с Еленой Пипе, спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Добрый день. США и Иран продлили перемирие. Период прекращения огня составит 60 дней. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Официальных комментариев пока нет. С 20 августа члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан, рассказывать о выборах, раздавать памятки. Узнать представителей избиркомов можно по именному бейджу с печатью комиссии. В Свердловской области за неделю родились 647 малышей. Мальчиков больше 348 и 299 девочек. В числе новорожденных 12 пар близнецов. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году без проблем закрывают свои блоки мест в отелях. Гореть попросту нечему. Теперь на этом направлении чем раньше забронируешь, тем больше сэкономишь, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Аками Восток еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Аками Восток на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И расскажу о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, завтра днем до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. И только яркие имена ждут нас в золотой коллекции этого часа. Робби Уильямс, Металлика и через пару минут Тина Тернер.
1: Реклама. В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: С 21 по 23 августа «Бомбора» на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Игорь Прокопенко о геополитике, Федор Панфилов о Бабе-Яге в Голливуде, Юлия Евдокимова о путешествиях и Александр Кушнир о Викторе Цое. Октябрьская площадь. До встречи. ООО «Издательство Эксмо». 123-308, Москва, 41, состояние 1. УКРН 108-773-914-86-56-16+.
4: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
8: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
9: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
8: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца августа этого года.

0: связи в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесного вечера понедельника. Дальше встречайте Романа Калашникова. А в конце этого часа музыка, понятная без слов, спонсор у Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не могут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС со ссылкой на методические рекомендации от министерства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено. Девочка, которая получила тяжелые травмы в ДТП в Ревде прошлой осенью, выздоровела и 1 сентября пойдет в школу. Лиза справилась, все косточки срослись, все показатели здоровья в норме. Есть что, нужно еще подтягивать осанку, мышцы, выносливость, гибкость, но эти проблемы решаемые, рассказала мама девочки порталу Ревда.Инфо. Напомню, вечером 27 октября автомобиль «Лада» на большой скорости вылетел на тротуар и сбил 3 девочек, которые стояли у светофора. 2 сестры 7 и 9 лет погибли, их 11-летняя подруга попала в реанимацию. Пьяный виновник аварии был приговорен к 17 годам заключения, напоминает «Новый день». С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как поясняют эксперты по трудовому праву, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку, сообщает телеканал 360. На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так откроют программу в понедельник 24 августа фильмы, снятые тюменскими режиссерами, в четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер – на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи до половины 5 утра. В этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с запада на восток. Доллар 84.55, евро 97.51.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит». Строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 9, днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим. С нами только что Ava Max, Kings and Queens. Меня зовут Роман Калашников. Прекрасного вечера. Летим далее. У нас на старте песня, с которой началось сольное творчество Александра Маршала «Орел».
1: Реклама.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале

0: завершается строительство очередного дома.
1: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
0: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
13: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
14: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
15: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Амундсена от Волгоградской улицы до объездной дороги. Турбинная стоит от Учителей до проспекта Космонавтов. Норильская от ЖД переезда до проезжей. Причем здесь скорость потока всего 4 км в час. Проезжая от Краснодарской улицы до Норильской. Объездная дорога от Московской до Амундсена.
16: Реклама.
17: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
18: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
17: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
19: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки. Спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
20: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
21: Радио Си. 103.7 FM.

0: Возьми меня с собой.
1: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
2: А еще надо вовремя проснуться.
1: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Одна из тех песен, которые, мне кажется, поднимают настроение, чего всем нам и пожелаю в этот замечательный летний вечер пятницы. Падей Мурат Салман, Time Flies, только что на Радио Си. Далее включаем Фила Коллинза, Another Day in Paradise, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимур Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Печенье со вкусом топленого молока. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: А кружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Терта Глобус. У нас так принято.
12: Щербакова 4. 0+.
13: Пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-пуни-кум. Пуни-кум авто с пробегом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Вы слушаете «Радио Си», только что Полина Гагарина. Спектакль окончен. Думаю, что у многих сейчас как раз окончен рабочий день. Прекрасного вечера в компании «Радио Си». Для вас дальше новинка «Леони и Клаум Скотт Стей». А пока время новостей расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый вечер. Еще 4 страны Евросоюза с 1 октября перестанут пускать россиян по 5-летним небиометрическим паспортам. Это Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. И всего таких стран в ЕС будет уже 15. В Свердловской области за сутки от воды освободились 19 приусадебных участков. Новых подтоплений не прогнозируется. Затопленными остаются 7 жилых домов и 683 приусадебных участка, сообщили в региональном МЧС. Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на поставку 50 автобусов большого класса. Город возьмет их в лизинг на 5 лет. Общая стоимость закупки – 1 430 000 000 рублей. Итоги тендера подведут 11 сентября, сообщает «Комсомольская правда». Канье Уэст приедет в Россию и даст 2 концерта в Петербурге на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Билеты стоят от 9 тысяч до 160 тысяч рублей. Самые дешевые скупают прямо на глазах, пишут телеграм-каналы. Елена Пипия, «Радио Си».
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Давайте узнаем, что нам завтра во вторник ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью до плюс 9, днем плюс 18-20. Чуть-чуть потеплее.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Вот чем в этом случае может помочь агентство?
2: Вы знаете, сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы вообще проводим регулярно. И бывает так, что вот вы, например, нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия. А бывает, что риэлторы вовсе отсутствуют в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в Диал. И сделку организуем, учитывая обоюдные интересы сторон, и безопасность соблюдем. И часто бывает так, что для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, организовать регистрацию сделки. Но очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами. И что же мы укажем вот в основном договоре купли-продажи. Бывает важно грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры. Вопросы с коммунальными задолженностями также отдельная тема, и она нуждается на самом-то деле в пристальном внимании профессионалов, я бы сказал. Так что, друзья, обращайтесь, ждем ваших звонков по телефону 22 22 181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Город Екатеринбург, улица 8 марта, 110.

0: Мощнейший уральский рок, смысловые галлюцинации, вечно молодой на радио Си 103.7 FM. Дальше «Золотая коллекция», включаем «Имани», перед этим ATB «The Summer», а начнем с рок-н-ролла. Рой Орбисон на старте «Золотой коллекции» радио Си. Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская «Чуркашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Майонез «Провансаль» «Ежика» 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Спонсор информации о пробках ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют» Аками Запад на Металлургов 80. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Трудовая, Губахинская, Проезжая. От Березовского тракта до Норильской улицы. Плотно на объездной дороге от Московской до Амундсена. На Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Стрелочников отмечу от Челюскинцев до Черепаново. Самая загруженная магистраль – это Ленина по направлению к Визу.
3: Реклама.
10: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
11: «Эволют» теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
12: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Аками Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
14: Ну, сын, чем порадуешь?
15: 2 по-английскому.
14: Опять?
15: Она объясняет непонятно.
14: Угу, по-английски.
15: Ну, пап!
16: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: «Мани» в золотой коллекции этого часа на Радио Си. Дальше «Everything but the girl missing», а через минуту музыка, понятная без слов, Королевский филармонический оркестр на Радио Си.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Сегодня в Кировском сметана Полевское. 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка молочный. 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
8: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
9: 18+.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Шоу дельфинов «Морской круиз».
11: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Люксембурге 18.01. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. Все детские сады и школы проверят на защищенность от террористов и беспилотников. Всероссийские антитеррористические учения одновременно пройдут 18-19 августа, и в них впервые примут участие детские садики. Учения проводят в рамках подготовки к новому учебному году. Сотрудники отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. На этой неделе члены избиркомов начнут ходить по домам свердловчан. С 20 августа в России стартует масштабный проект по адресному информированию избирателей «Информ УИК», пишет «Новый день». Члены участковых избиркомов прошли обучение, получили памятки о формах, способах голосования, установили приложение для выстраивания маршрутов. Представителей избиркомов можно будет узнать по экипировке и именному бейджу с печатью избирательной комиссии. В Екатеринбурге иностранный студент попал в больницу после тяжелого ДТП. Колумбиец Давид ехал на пассажирском сиденье, когда большегруз не уступил дорогу Рено, который двигался по главной. В легковушке ехали три человека. За рулем девушка Виктория, на переднем сиденье ее 23-летняя подруга и на заднем Давид. Он получил многочисленные повреждения, переломы, сейчас в больнице. По данным портала Е1, ДТП случилось 13 августа. За рулем фуры был 65-летний водитель. По словам друзей пострадавшего студента, мужчина не выходит на связь, и пострадавшие переживают, что ему удастся избежать наказания, сообщает Е1. Уральцы теперь могут покупать билеты на электрички через бот в мессенджере «Макс». Он называется «Электрички РЖД». Купить билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском округе и Пермском крае. Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более 5 в одном заказе. Оплатить их можно банковской картой. Сохраняются и прежние способы покупки билетов через пригородные кассы, мобильное приложение и терминалы самообслуживания. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 84.55, евро 97.51.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ООО «Опт и розница». Компания «Сималэнд». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью до плюс 9, днем плюс 18-20.
2: Реклама.
5: Так, дочь, ну вот он, школьный базар в «Сималэнде». Пошли искать луч.
6: А зачем луч? Ты же сказала, что мы за красками поехали. Пластилин, цветная бумага.
5: Это все и есть луч.
7: «Луч» – бренд ярких товаров для учебы и творчества. Качественные канцтовары и другие школьные принадлежности. Спрашивайте на школьном базаре в гипермаркете «Сималэнд» в Веермолл, проспект Космонавтов, 108D.
6: И в большом гипермаркете на Черняховского, 86/12.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: слушаете радио «Си». Желаю отличного вечера понедельника. В плане погоды вечер у нас очень комфортный. Правда, вот куда-то солнце спряталось, но это мелочи. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете «Радио Си». Дальше с нами Николай Носков. «Полет на дельтаплане».
5: Реклама. Окрошка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
11: Как сэкономить на покупке авто?
12: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
13: Акция до 31 августа 2026 года.
14: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
15: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
16: В «Монетке» качество на высоте. Рис «Акмаржан» круглозерный для плова «О-Грин» 800 граммов. 109 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 4 балла показывает Яндекс.Карты. На дорогах относительно свободно. Отмечу скопление машин на Сибирском тракте от Буторина до ЖД переезда. Трудовая Губахинская проезжая. Стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Амундсена от Волгоградской улицы до Объездной. Плотно на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной улицы.
5: Реклама.
17: НДС вырос. Не повод тратить больше. «Три десятки» сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. «Три десятки» – сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Приятный расслабляющий хит как раз для финала рабочего дня. So easy, Оливия Дин на радио Си 103.7 FM. Много интересного у нас и дальше, через минуту, например, Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat.
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103 500 551 6105.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сибагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.

0: Марчиба на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Бенсон Бун, Mystical Magical. Через 3 минуты послушаем, пока же Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых знаменитых картин Пикассо – «Девочка на шаре». Она была написана во время так называемого «розового периода», когда Пикассо писал все картины в розовом цвете. Сегодня «Девочка на шаре». Как ни странно, но эта картина, одна из самых узнаваемых и значимых у Пикассо, была написана практически в самом начале его карьеры, в 1905 году. Персонаж картины имеет реальных прототипов. Это акробаты бродячего цирка Медрано, который тогда выступал в Париже. Пикассо стал настолько своим в цирковой среде, что его часто принимали за акробата-иммигранта. Розовый период в творчестве Пикассо также часто называют цирковым. Искусствоведы объясняют появление розовых тонов тем, что купол в цирке Медрано был розовым. «Девочка на шаре» — это, в общем, плагиат. Если хотите в этом убедиться, поищите статуэтку «Мальчик, балансирующий на шаре» Йоханнеса Гетца. Статуэтка была создана в 19 веке. В первых набросках Пикассо тоже была не девочка, а мальчик. Повторить позу «Девочки на шаре» невозможно. Для удержания баланса на идеальной сфере, выгнувшись в такой траектории, нужно опереться на стопу полностью. На горизонте картины можно увидеть белую лошадь. В цирковой символике это знак скорой смерти артиста. Во время работы над полотном от тяжелой болезни умирал близкий цирковой друг Пикассо. Кроме того, пока Пикассо нарисовал «Девочку на шаре», в Париже разразился скандал. Из бродячих труп регулярно пропадали маленькие акробаты. Их крали другие цирки-конкуренты, чтобы переучивать и заставлять выступать под новыми именами. Эта картина была быстро продана в Россию. В 1913 году ее купил знаменитый меценат Савва Морозов. И с тех пор она практически не покидала страну. В 1971 в Советском Союзе выпустили марку номиналом 20 копеек, которая сейчас считается редкостью. Нумизматы ее очень любили. Марка «Девочка на шаре». И что на первом месте? «Девочка на шаре» оказалась одной из самых дешевых картин Пикассо. Первый владелец картины, знаменитая писательница Гертруда Штайн, купила ее у Пикассо всего за 200 франков, около 40 долларов на тот момент. Савве Морозову картина обошлась в 16 тысяч франков. Самая же дорогая картина Пикассо «Женщина с часами» была продана с аукциона Сотбис за 139 миллионов долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама.
1: Думаю, что простой способ поднять себе настроение, может быть, даже сделать его оранжевым, это съесть что-нибудь вкусненькое. Ну или поучаствовать во вкусной игре на Радио Си и выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням играем после 8 утра. Ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется есть, заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на Радио Си «Золотая коллекция» слушаем Дайда, Корону и Криса Айзека.
0: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лим-Попо поедешь? На горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Лето в разгаре, а цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
12: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют», Аками Запад на Металлургов 80. 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу плотное движение на Якате от 20-го километра до Высоцкого. На Трудовой Губахинской проезжей стоят машины от Березовского тракта до Норильской. Опять же, Якат стоит от Рижевского тракта до 25-го километра. А Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. Московская улица от Хомякова до Малышева.
0: Реклама.
13: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
14: «Эволют» теперь в Акаме Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Акаме Запад, Металлургов 80. «Эволют». Подключайтесь к будущему.
12: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют» Акаме Запад, Металлургов 80 или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
0: Радио Си. 103.7 FM.
15: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
16: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
17: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
16: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
18: Акция действует до конца августа этого года.

0: Красивая вещь от Дайдо, White Flag, в золотой коллекции Radio C. У нас дальше Arash, Pure Love, а раньше музыка, понятная без слов, Жан-Клод Барелли на Radio C.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
10: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
11: Тик-так. Время уходит.
12: Считанные дни остаются до окончания лета. И
11: главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипе, спонсор ООО СЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Евросоюз готовит новый, самый масштабный с 2022 года пакет санкций против России. Его планируют представить осенью, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, на которую ссылается газета «Ру». По ее словам, после принятия пакета число российских граждан и организаций в санкционных списках может увеличиться на треть. При этом конкретные меры Каллас не раскрыла. Предыдущий, 21-й пакет санкций, ЕС принял в июле. Свердловский облсуд оставил под стражей екатеринбуржца Александра Курса, который обвиняется в стрельбе из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика. Фигурант останется в СИЗО до 29 сентября, пишет «Коммерсант». Напомню, инцидент произошел вечером 28 июля у здания бывшей гостиницы «Мадрид». По версии следствия, Александр Курс не менее 4 раз выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Потерпевший получил ушибленные раны спины и ушной рак. Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на поставку 50 больших автобусов. Город приобретет их по договору лизинга и будет расплачиваться в течение 5 лет. Все вместе обойдется в 1 430 000 000 рублей. В условиях тендера прописаны основные требования. Автобусы должны быть 2026 года выпуска, работать на газе, иметь низкий пол, чтобы удобно было заходить маломобильным пассажирам, а еще отдельный климат-контроль для кабины водителя и салона. Торги завершатся 11 сентября. Поставка автобусов ожидается уже в этом году. В Верхосецком районе Екатеринбурга появится новая улица. Она свяжет улицы Волгоградскую и Зоологическую. Проект одобрило областное управление госэкспертизы. На новой улице планируется обустроить парковки, тротуары, велодорожки. Также высадят здесь более 4000 кустарников, 80 деревьев. С транспортной точки зрения новая улица разгружает потоки, соединяет ключевые магистрали, улучшает доступность не только близлежащей застройки, но и домов на Репино, улучшает транспортную связь с широкой речкой, рассказали в пресс-службе управления. На улице появится жилой квартал, а также новое здание гимназии номер 116, пишет «Комсомолка». Почти все билеты на осенние концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге раскупили за час. Цены варьировались от 9 тысяч рублей за места на верхних ярусах стадиона до 160 тысяч за VIP-ложи. Дешевые билеты за 9 тысяч, а также места на танцполе раскупили буквально за несколько минут. Самые дорогие продержались дольше всех. При этом сайт стадиона работал с перебоями из-за высокой нагрузки. Концерты Канье Уэста запланированы на 10-11 октября на «Газпром-арене». Ожидается, что оба вечера соберут до 160 тысяч зрителей, пишет Life.ru. Доллар 84.55, евро 97.51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь. Ночью до плюс 9, днем плюс 18-20.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль «Дама с собачкой» 16+. Чтобы забрать приз, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-103-7. На радиусе играем в «Третий звонок». Набирайте 235-103-7.
2: Реклама.
3: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Шоколад молочный и белый пористый. 70-75 граммов. 69 рублей 99 копеек. Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Евгения Совкова от дороги на Метной до Ручейной улицы. Плотно на Московской улице от объездной дороги до Волгоградской. Здесь скорость потока 5 км в час. Отмечу объездную дорогу от Московской до Амундсена, до Генина, от Сахарова до Краснолесья. Самая загруженная магистраль сейчас – это Московская по направлению в центр.
9: Реклама.
10: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
11: Границы Европы и Азии.
12: Лучший майонез. Уральский рок.
13: Три десятки. Такси нашего города.
14: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
15: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
16: Радио Си. 103.7 FM.

0: Давайте посчитаем звонки и вручим приз. На радио Си играем в третий звонок.
1: Здравствуйте, я, наверное, первая, да?
0: А почему такие мысли у вас?
1: Ну, слишком быстро дозвонилась.
0: Да, вы номер один.
1: Печально.
2: Здравствуйте.
0: Вы дозвонились второй. Вам привет передавать.
2: Передаю привет всему Екатеринбургу. Желаю, чтобы наконец-таки наступила солнечная погода.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
3: Яна.
0: Как неделя ваша началась? Расскажите.
3: Тяжело. Тяжело после выходных вливаться в рабочую неделю.
0: А что самое тяжелое? Это задач много или все-таки настроить себя на правильное
3: русло? Настроить себя.
0: Но получилось у вас это сделать?
3: Нет.
0: Зато честно. Давайте, чтобы как-то настроить на позитив хотя бы, вручу вам приз, вы номер 3, и вы получаете пару билетов на спектакль «Дама с собачкой». Я вас поздравляю.
3: Большое спасибо, очень рада.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет лирический спектакль по знаменитому рассказу Чехова о случайной курортной встрече, которая переросла в тайную любовь. В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 3 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем разыгрывать классный приз в третьем звонке, а впереди у нас хит «Shout» — это «Tears for Fears».
4: Реклама. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
9: Радио Си.

0: Enigma Principles of Lust на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше послушаем золотую коллекцию, нашу музыкальную подборку. У нас на старте Челентано, Роберт Майлз, Фейбл, а начнет Саваш на Радио Си в золотой коллекции часа. Давайте только посмотрим, какая ситуация на дорогах Екатеринбурга. Спонсор ООО «Автоперекресток». Официальный дилер «Эволют», «Аками Запад» на «Металлургов 80». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Затруднений совсем немного, но есть скопление машин. Например, на Евгения Савкова от дороги на Медной до ручей на улице. Отмечу Дегинина от Сахарова до Краснолесья. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Плотно на объездной от Московской до Амундсена. На Дегинина от объездной дороги до Краснолесья.
1: Реклама.
2: Внимание, будущее подключено. Заряд 100%. Адрес доставки: Екатеринбург, Металлургов 80.
1: Эволют теперь в Аками Запад. Современные электромобили и гибриды уже на старте. Оформите предзаказ. Аками Запад, Металлургов 80. Эволют. Подключайтесь к будущему.
3: Рекламная оферта ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-11-26-25. Информация указана по состоянию на 10 августа 2026. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Эволют Аками Запад», «Металлургов 80» или по телефону плюс 7-343-231-16-60.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: 2 по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Анкора Вива. Адриано Челентано в золотой коллекции часа. С нами дальше Ace of Base Design, а сейчас музыка, понятная без слов, очень актуальная мелодия, учитывая ее название «Лето». Сама Дэвид Гаррет на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Екатеринбурге. ДТП произошло утром в понедельник на проспекте Космонавтов 158Б. Инспекторы ДПС установили, что водитель Форда выехал на встречную и врезался в газ. От удара грузовик отбросило на попутно ехавший кроссовер Kia Sportage, после чего газ перевернулся. 32-летний водитель Форда, житель Новоуральска, госпитализирован с травмами средней тяжести в 24-ю больницу. По факту возбуждено административное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. По факту проводится проверка, пишет «Комсомолка». На следующей неделе с 24 по 28 августа в Екатеринбургском доме кино пройдет программа «Сделано на Урале». В течение 5 дней будут показывать игровые, документальные, анимационные фильмы, созданные режиссерами Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Красноярского. Каждый день посвящен одному региону. Так откроют программу в понедельник 24 августа фильмы, снятые тюменскими режиссерами, в четверг-пятницу в афише фильмы свердловских режиссеров или снятые на Свердловской киностудии, в том числе короткометражки Ивана Соснина «Мам» и Егора Корешкова «Яма». Вход на все показы бесплатный по предварительной регистрации. Свердловчане смогут увидеть в небе Международную космическую станцию, начиная с 25 августа до начала сентября. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УРФУ Владилен Санакоев. По его словам, сейчас МКС – это самый яркий после Луны объект на небе. Дело в том, что Венера видна только на светлом небе вечером, Юпитер – на утренней заре. То есть сейчас ярких планет на небе не видно, пояснил астроном. А вот увидеть МКС можно будет с 2 часов ночи до 4:30 утра. В этот момент она выглядит как самая яркая звезда в южной части неба, которая движется с запада на восток. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2 700 на рюкзак.

0: Паривит. Красота под вашими ногами.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 7-9, днем плюс 18-20. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
0: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Purple Disco Machine, In The Dark, на Радио Си, музыка, которую мы любим. К хитам мы совсем скоро вернемся, пока же слово нашему автообозревателю. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Ferrari F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость – 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов. Более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду. Редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
0: Далее на Радио Си звери, которые недавно объявили о том, что не планируют больше выпускать новые песни. Об этом Роман Билок, лидер группы, заявил со сцены во время концерта в Лужниках, но при этом с концертами группа не прощается. Музыканты возьмут паузу на год-два, ну а затем собираются вернуться к гастролям. Слушаем хит «Просто такая сильная любовь».
1: Реклама.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Берешвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
8: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
10: «Уралмаш» не будет прежним.
11: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
12: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
11: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
13: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
14: Телефон рекламной службы 235-0905.
15: Радио Си.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на Радио 7.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: харизматичный, брутальный Тедди Свимс, мистер Ноу Ит Олл, свежий хит на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше с нами Патрисия Касс, Винус де Сабребус. Вам прекрасного летнего вечера.
1: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармлент» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Шер, дождь, дождь, рейн, рейн. Только что на Радио 7 музыка, которую мы любим. Без осадков на этой неделе не обойдется. Завтра, например, обещают кратковременный дождь и днем до плюс 20. Ну а самые сильные осадки, по предварительному прогнозу, ждут нас в пятницу. Дальше у нас хит «Creepin» — это уикенд. Но пока гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Радио Си.
4: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Jam & Spoon, Set Me Free, Sweet Box через 3 минуты. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Элтона Джона на Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
3: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
2: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца августа этого года.

0: С нами Jam & Spoon, Set Me Free в золотой коллекции Radio C. А на стейше на старте слушаем через 3 минуты песню Left Outside Alone, покажем музыка, понятная без слов, мелодия Angel Eyes, Джим Брикман на Radio C. Спонсор ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Желаю всем отличного вечера. Вы в компании «Радио Си» в Екатеринбурге 9 часов. Давайте узнаем, что завтра будет с погодой. Обещают синоптики облачный день с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в Екатеринбурге до плюс 9, днем плюс 18-20. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: на который снят классный клип, даже немного забавный, где Эд Ширан в образе такого гламурного вампира в розовом пиджаке. Bad Habits только что на Радио Си. Отличного всем нам вечера. Меня зовут Роман Калашников. У нас дальше Том Уолкер, это через 5 минут. А сейчас «Неприкасаемые». Напои меня водой.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: Радіо Сі.
1: Золотий хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку с нами Элли Голдинг. Скорпы, Wind of Change, Ветер перемен, фантастическая рок-баллада. А сейчас Precious Wilson на Радио Си.

0: Элли Голдинг «Love Me Like You Do» на радио Си в золотой коллекции часа. «Pretenders» с песней «I'll Stand By You». Дальше эта песня откроет романтический вечер на радио Си, а пока музыка, понятная без слов. «Ванесса Мэй» «Classical Gas» на радио Си. Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
1: Тик-так! Время уходит! Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 9, а днем в Екатеринбурге плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си»

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Романтический вечер на радио Си. Hathaway, What About Me? Дальше тему романтики, любви продолжит Джеймс Блант. Нас ждет песня You Are Beautiful. Очень красивый медляк. А сейчас гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, а может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
4: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 9, днем плюс 18-20.
1: СМИ радио СИ. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

«Укрой меня солнечным светом». Это Пинк и ее дочка только что на Радио Си с хитом «Cover Me in Sunshine». А по поводу солнца, завтра будет его, не сказать, чтобы много, обещают облачную с прояснениями погоду, ну и кратковременный дождь, куда ж без него, зато будет чуть теплее, чем было сегодня, до плюс 20 в прогнозе. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся во вторник, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, для вас Блонкер, Сайдвокан.

0: Сочи, Екатеринбург.
1: Радио СИ.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103,7 FM. Радио Си. Добро пожаловать на 103,7 FM. Это Радио Си. Музыка, которую мы любим. Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.